0: Лынчаковский ходи, и в каждом заулку, и на каждом закренче, пильнуя сам поведел на мои пшиенчи, и уж в окне люндынский зеленище швид, а я плачу и смеюсь, фактически аж мне стыд.
1: Pewnego dnia Tadeusz Matulewicz, fantastyczny reprezentant społeczności.